FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Короче, в пятницу в среднем 22 градуса тепла по стране. В Витебске облачно с прояснениями. В остальных городах небольшой дождь.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Центр.
0: Начало часа представляет букмекерская компания «Макслайн».

рекомендации с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на Maxline Bike и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Maxline.
0: Новый трек.

0: Короче, в пятницу в среднем 22 градуса тепла по стране. В Витебске облачно с прояснениями. В остальных городах небольшой дождь.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: вами акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

Новинки эфира на центре. Ахмед Хелби и Допенберг. Break it. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Wild.

Прямо эфира на центре. Алек Фейслесс, Сэм Харпер и Алекс Кристенсен. Клаб Бизарре. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

FM. Новинки эфира на центре. Alphados Wake Up Dead Remix CRS. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете ни.

0: крутых диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM. Танцевальное радио Центр FM.
1: Новый трек. Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
4: Как сохранить лето в банке?
3: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
4: А дальше?
3: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
5: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
6: Решаешь, куда поступать? Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ. Твой правильный выбор. Город Могилев. Телефон 80-222-240-888.
7: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: Короче, в пятницу в среднем 22 градуса тепла по стране. В Витебске облачно с прояснениями. В остальных городах небольшой дождь.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Это «Центр ФМ».

0: Реклама.
1: Грандиозная ювелирная распродажа в сети «Соколов». Скидки до 75% на все украшения и часы. Лето засияет ярче с любимыми украшениями «Соколов». Акция действует по 31 июля. Подробности на соколов-беларусь.бай и по телефону плюс 375-29-537-44-44.
2: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. Адреналин. В этом году ты точно успеешь.

ваша поддержка. Новинки эфира на центре. We rave, baby! Space Jackers, Wukong и Evil Twin. Rave, baby! Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.

Встречай! Историческое событие! Впервые фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Моранди, Снэпс, Ту Анлимитед, Мистер Президент, Ля Буш и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено. Категория 6+.

0: Новости.
1: Новые министры и послы местной вертикали накануне Александр Лукашенко провел кадровый день. В Беларуси два новых министра – строительства и лесного хозяйства. Обе отрасли, по мнению президента, не в полной мере реализуют свой потенциал и могут дать экономике больше. На первый план выходит уборочная, и при такой погоде это будет битва за урожай. Что не отменяет работу с людьми, кого-то нужно мотивировать, других придется перевоспитывать. Александр Лукашенко поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения. Александр Лукашенко отметил, что высоко ценит сложившиеся дружеские отношения и с особой теплотой вспоминает недавний визит президента Узбекистана в Беларусь. Переговоры подтвердили обоюдную заинтересованность Минска и Ташкента в расширении стратегического партнерства, добавил президент. Стратегическая задача – собрать все вовремя и не допустить потери. Сельхозпредприятия обеспечены всем необходимым. Помощь аграриям оперативно готова оказать. К делу подключились парламентарии всех уровней. В каждой области созданы оперативные группы. Их функция прежде всего – помочь исправить недостатки, а не наказать. Веб-портал о туризме на заповедных территориях Беларуси появится в нашей стране. Онлайн-ресурс будет включать интерактивную карту с подробным описанием локации. Старт проекта планируется уже в ближайшее время. Также будут представлены туристическая инфраструктура, маршруты национальных парков.

В Минске на 23-м международном конкурсе искусства книги выбирают лучшие печатные произведения стран СНГ. В этом году на конкурс представлены 64 издания из 6 стран Содружества. Конкурс проводится в 9 номинациях. Участники привезли издания, посвященные истории и современности государств СНГ, культурному взаимодействию, национальному населению, искусству и книжному дизайну, а также детскую и юношескую литературу. Новости компании. Только по 31 июля в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения, наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Руководство и коллектив Гомельского мясокомбината поздравляет работников торговли с профессиональным праздником и желает крепкого здоровья, весомых профессиональных достижений и успехов в труде, финансовой стабильности и благодарных покупателей. Пусть ваша работа приносит радость, счастье и процветание. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Cosmic Gate и Command Control Need a Little Love. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Дилан Фрэнсис, What It Feels Like.

0: голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
3: Встречайте первый «Конте Аутлет» в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу город Минск, торговый центр «Европа», второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-6966.
4: Решаешь, куда поступать? Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ. Твой правильный выбор. Город Могилев. Телефон 80222-240-888.
0: Белорусский трек.

0: Короче, в пятницу в среднем 22 градуса тепла по стране. В Витебске облачно с прояснениями. В остальных городах небольшой дождь.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха. Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
0: Белорусский трек.
3: You can do what I can. You gon' buy me something? I only take Cartier. I like French. Call me Tiffany. Te prendo?

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре.

0: Новости.
1: Накануне Александр Лукашенко подписал указ об изменении указа президента Республики Беларусь по вопросам поставки плодовочной продукции для республиканских государственных нужд. Об этом информирует пресс-служба главы государства. Стоит понимать, что данный указ направлен на гарантированное обеспечение внутреннего рынка плодовочной продукции в межсезонный период. Уборочная набирает ход. Зерновых и зернобобовых уже собрано более 320 тысяч гектаров по всей стране. Работы впереди еще много, но успехи на полях уже есть. Лучших аграриев чествуют профсоюзы. На протяжении всей страны федерация будет отмечать сельхозработников, участвующих в жатве. Награды уже получили труженики экспериментальной базы имени Котовского, механизаторы, водители, работники зернотоков, специалисты, отвечающие за организацию питания. Заслуженные поощрения получили более 200 человек. В условиях нынешней геополитической обстановки военнослужащие регулярно поддерживают боеготовность на высоте и готовят новые кадры. Курсанты военной академии отработали навыки по преодолению водной преграды на танках. Задача не из простых. Необходимо форсировать Березину, причем на глубине выше человеческого роста. Перед погружением будущие офицеры самостоятельно готовят боевые

машины и экипировку. Они уже досконально изучили технику вождения и требования безопасности, отработали управление по приборам. Это необходимо, чтобы двигаться в условиях ограниченной видимости. Рыженков пригласил главу МИД Китая Ван И в Беларусь. Тот согласился. Встреча прошла на полях ШОС в Кыргызстане. Стороны подтвердили полное совпадение подходов по ключевым вопросам международной повестки и отметили рост товарооборота почти на 30%. Новости компании. Только по 31 июля в «Золотой мечте» жаркие скидки до минус 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на golddream.by по телефону плюс 375-29-232-44-44. Минский мясокомбинат в очередной раз подтвердил звание лауреата премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Предприятие, удостоенное специальной наградой премии в номинации «Социальная ответственность за заботу о сотрудниках, комфортные условия труда и активное взаимодействие с потребителями и партнерами». Для Пинского мясокомбината эта награда – подтверждение курса на устойчивое развитие, где бизнес идет рука об руку с людьми. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Кайго выпустил два новых сингла «Take Me Back» и «Кайго Джоу». Норвежский продюсер Кайго представил сразу две новые работы. Первая — «Take Me Back», записанная с восходящим фолк-кантри исполнителем Макс Макноуа. Композиция сочетает фирменные мелодии Кайго и проникновенный вокал Макноуа. Это очередной эксперимент продюсера на стыке танцевальной музыки и кантри. А второй релиз — «Кайго Джо», ремикс на песню, которую в 2016 году записал норвежский футболист Эрлинг Холланд вместе с товарищами по юношеской сборной. Кайго пообещал выпустить свою версию, если Холланд забьет гол в матче против Бразилии. Футболист сдержал слово, и трек вышел 7 июля, сразу возглавив чарт в Норвегии. Слушаем.

0: Реклама. Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.

0: FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Танцевальное радио.
0: Центр FM.
2: Новый трек.

0: Сочи в пятницу в среднем 22 градуса тепла по стране. В Витебске облачно с прояснениями. В остальных городах небольшой дождь.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: @centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр

0: новинки эфира на центре.
1: Jennings и Bibi feels like. На центре много интересного, а с каждым днем он прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка.
0: Новинки эфира.

FM. Новинки эфира на центре. Гордо и Рейни Заненвелд. Локо-Локо. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр».

0: Новости.
1: 1 млрд долларов – 200 товарооборот. Беларусь и Воронежская область работают над задачей, которую год назад поставил Александр Лукашенко. В прогнозах прирост не менее 15% ежегодно. Самая перспективная сфера – строительная. Несколько школ, детские сады, спортивные объекты, жилье – то, что в Воронежской области белорусы возводят регулярно. Сейчас строят школу в селе Александровка. Объект сдадут раньше запланированного. Также в Воронеже заложена капсула в основании нового стадиона на 25 тысяч мест. Его тоже построят наши специалисты. Главная задача для партнеров – активнее выстраивать в системе промышленного производства друг друга. В Беларуси хотят запретить рекламу электронных сигарет. Власти готовят новый законопроект, если его примут. Электронные сигареты и жидкости уберут с открытых витрин и будут хранить в закрытых боксах. Рекламу вейпов также планируют полностью запретить. При этом полный запрет на продажу электронных сигарет вводить не собираются. В проекте закона о волонтерской деятельности намерены провести разграничение между понятиями волонтерства и добровольчества. При этом в Беларуси намерены сделать акцент именно на регулировании волонтерской деятельности. По мнению законодателя, избыточное включение в документ смежных понятий способно усложнить текст закона и сделать его менее понятным для восприятия. Курсанты военной академии отработали навыки по преодолению водной преграды на танках. Задача не из простых, необходимо форсировать Березину, причем на глубине выше человеческого роста. Перед погружением будущие офицеры самостоятельно готовят боевые машины и экипировку. Они уже досконально изучили технику вождения и требования безопасности, отработали управление по приборам. Новости компании. Руководство и коллектив Гомельского мясокомбината поздравляет работников торговли с профессиональным праздником и желает крепкого здоровья, весомых профессиональных достижений и успехов в труде, финансовой стабильности и благодарных покупателей. Пусть ваша работа приносит радость, счастье и процветание. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. МЛ «Витебск» и «Батэ» сыграли первые матчи второго раунда квалификации Лиги конференций по футболу. МЛ уверенно победил черногорскую «Сутьеску» со счетом 3-0. «Батэ» сыграл ничью со швейцарским «Сионом» 1-1. Напомню, днем ранее «Минская Динамо» в гостях одержала победу над азербайджанским «Нефчи» со счетом 4-2. Ответные игры белорусских клубов состоятся через неделю 30 июля. Дэвид Бекхэм заработал 25 миллионов долларов на рекламе за время чемпионата мира. Бывший футболист сборной Англии обошел даже звезд музыкального шоу-турнира. Так Шакира заработала 20 миллионов долларов. Певица выступила на церемонии открытия и в перерыве финала Мундиаля. А Джастин Бибер, например, получил 16 миллионов за исполнение песни в перерыве финального поединка. Испанских футболистов наградили помидорами за победу на чемпионате мира. С такими подарками Гави и Фабиана Руиса встретили в их родном городе Лос-Паласиас и Вильяфранка. Дело в том, что это местная традиция под названием «красная конфета». Чемпионам вручают количество томатов, равное их собственному весу. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ!

0: Реклама. Запрашаем на национальный паляуничий фестиваль на Либоцкие стрелы. Паляуничий фест отбудется 25-26 липеня на туристичной стоянце Белокорац у заказнику на Либоцке и пройде при подтримце Министерства лесной господарки, Белорусского товариства паляуничих рыболовов и Воложинского районного выконавчего комитета. Вас чакают чемпионат вабельщиков оленя, выставы паляуничих собак и паляуничих трофеев, биотехничных збудованьев, презентация национальной трофейной книги Республики Беларусь, майстер-классы по паляванні, рыбной ловле и прыгатаванні ежи с дичины и, конечно, святочный концерт. Позначайте себе. Минская область, Воложинский район, туристичная стоянка Белокорац, 25 липеня. Шакаем усих!
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Центр. Новый трек. Wasting nights.

0: Центр-ФМ. Погода на Центр-ФМ.
1: Короче, в пятницу в среднем 22 градуса тепла по стране. В Витебске облачно с прояснениями. В остальных городах небольшой дождь.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Лето. Не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
3: Белорусский трек.

0: Новий трек.
1: Scooter, W&W, welcome to the rave culture. Yes.

услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Hot Essence 82 и Silicon Soul. Right on. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Джек Орли, All I Think About. Вы на спеше.

0: Final Done.
1: Новости.
2: Главные договоренности на внешнем векторе на личном контроле президента. Сегодня в Дворце независимости рассмотрят пути ускорения работы по ключевым инвестпроектам Беларуси с зарубежными странами. География широкая: Китай, Африка, Ближний Восток, Азия. Что тормозит выполнение договоренностей и какой импульс необходимо придать, в центре внимания Александра Лукашенко. Глава государства провел телефонный разговор с Шавкатом Мирзиёевым. Главы государств сверили часы по вопросам реализации договоренностей, достигнутых во время недавнего официального визита президента Узбекистана в Беларусь. В Минске на 23-м международном конкурсе искусства книги выбирают лучшие печатные произведения стран СНГ. В этом году на конкурс представлены 64 издания из 6 стран Содружества. Конкурс проводится в 9 номинациях. Участники привезли издания, посвященные истории и современности государств СНГ, культурному взаимодействию, национальному наследию, искусству и книжному дизайну, а также детскую и юношескую литературу. Веб-портал о туризме на заповедных территориях запустят в Беларуси. Онлайн-ресурс будет включать интерактивную карту с подробным описанием локаций. Старт проекта планируется уже в ближайшее время. Также будут представлены туристическая инфраструктура, маршруты национальных парков. Стратегическая задача – собрать все вовремя, не допустить потери, и сельхозпредприятия обеспечены всем необходимым. Помощь аграриям оперативно готова оказывать. К делу подключены парламентарии всех уровней, в каждой области созданы оперативные группы. Их функция прежде всего – помочь исправить недостатки, а не наказать. Новости компании. Пинский мясокомбинат в очередной раз подтвердил звание лауреата премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Предприятие удостоено специальной награды премии в номинации «Социальная ответственность за заботу о сотрудниках, комфортные условия труда и активное взаимодействие с потребителями и партнерами». Для Пинского мясокомбината эта награда – подтверждение курса на устойчивое развитие, где бизнес идет рука об руку с людьми. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

помощника. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Джеймс Кеннеди, «Try Again». Вы на специалитетном белорусском

0: ДМ, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Белорусский трек.

0: Короче, в пятницу в среднем 22 градуса тепла по стране. В Витебске облачно с прояснениями. В остальных городах небольшой дождь.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

Центр ФМ представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр ФМ. Белорусский трек. Белорусский трек.

Минск. Встречай! Историческое событие. Впервые фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Morandi, Snaps, Two Unlimited, Mr. President, La Bouche и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено. Категория 6+.

0: Новости.
1: Главные договоренности на внешнем векторе на личном контроле президента. Сегодня Дворцы независимости рассматривают пути ускорения работы по ключевым инвестпроектам Беларуси с зарубежными странами. География широкая: Китай, Африка, Ближний Восток, Азия. Что тормозит выполнение договоренностей и какой импульс необходимо придать в центре внимания президента? Новый руководитель представлен коллективом Министерства лесного хозяйства. Возглавил ведомство Сергей Ульдинович. Представляя главу ведомства, вице-премьер, курирующий отрасль, выразил уверенность, что новый руководитель применит все навыки, чтобы работу министерства вывести на более качественный уровень. До миллиарда долларов довести товарооборот. Белоруссия и Воронежская область работают над задачей, которую год назад поставил Александр Лукашенко. В прогнозах прирост не менее 15% ежегодно. Самая перспективная сфера – строительная. Несколько школ, детские сады, спортивные объекты, жильем. То, что в Воронежской области белорусы возводят регулярно. Вступительная кампания проходит во всех колледжах страны от строительства и машиностроения до легкой промышленности и ресторанного бизнеса. Выбор у абитуриентов солидный. Только в Минске предлагают освоить более 200 профессий. В топе рабочие специальности. Растет конкурс и в железнодорожный колледж. Востребовано все, что связано со стальными магистралями и метро. Будущим студентам гарантируют общежитие, питание, оплачиваемую практику с последующим трудоустройством. Новости компании. Руководство и коллектив Гомельского мясокомбината поздравляет работников в торговле с профессиональным праздником и желает крепкого здоровья, весомых профессиональных достижений, успехов в труде, финансовой стабильности и благодарных покупателей. Пусть ваша работа приносит радость, счастье и процветание. Встречайте первый Конте-аутлет в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Конте со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу Минск, торговый центр Европа, второй этаж Сурганова, 57Б. Телефон 8029-622-69-66. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Кайго выпустил два новых сингла «Take Me Back» и «Кайга Джоу». Норвежский продюсер Кайга представил сразу две новые работы. Первая — «Take Me Back», записанная с восходящим фолк-кантри исполнителем Макс Макноува. Композиция сочетает фирменные мелодии Кайга и проникновенный вокал Макноу. Это очередной эксперимент продюсера на стыке танцевальной музыки и кантри. А второй релиз — «Кайга Джо» — ремикс на песню, которую в 2016 году записал норвежский футболист Эрлинг Холланд вместе с товарищами по юношеской сборной. Кайга пообещал выпустить свою версию, если Холланд забьет год в матче против Бразилии. Футболист сдержал слово, и трек вышел 7 июля, сразу возглавив чарт в Норвегии. Слушаем.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

0: Здесь.
1: Погода на Центр-ФМ.
2: Короче, в пятницу в среднем 22 градуса тепла по стране. В Витебске облачно с прояснениями. В остальных городах небольшой дождь.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».
1: Танцевальное радио. Центр-ФМ. Новый трек.

проекты и издающие идеи в лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centrfm.by. Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Эмили, недоступна.

0: Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

Новинки эфира на центре. Нифра. Awaken your soul. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Nox One и Marsh Nemora.

0: Новости.
1: На совещании, посвященном ускорению реализации ключевых инвестпроектов зарубежными странами, президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, нельзя допускать, чтобы важные для государства инвестпроекты утонули в бюрократических процедурах. По оценке главы государства, темп реализации инвестпроектов за рубежом не соответствует необходимым показателям. Он также обозначил факт, сдерживающий их ускорение. Глава НОК поздравил Ивана Тихона с 50-летием. Виктор Лукашенко отметил, что в отечественном спорте титулованный атлет известен благодаря огромному трудолюбию, таланту и упорству. Глава НОК Беларуси пожелал юбиляру крепкого здоровья и неиссякаемой энергии. Уборочная набирает ход. Зерновых и зернобобовых уже собрано более 320 тысяч гектаров по всей стране. Работы впереди еще много, но успехи на полях уже есть. В лучших аграриях чествуют профсоюзы. На протяжении всей эстрады федерация будет отмечать сельхозработников, участвующих в жатве. Награды уже получили труженики экспериментальной базы имени Котовского, механизаторы, водители, работники, зернотоков, специалисты, отвечающие за организацию питания. Заслуженные поощрения получили более 200 человек. В условиях нынешней геополитической обстановки военнослужащие регулярно поддерживают боеготовность на высоте и готовят новые кадры. Курсанты военной академии отработали навыки по преодолению водной преграды на танках. Задача не из простых. Необходимо форсировать Березину, причем на глубине выше человеческого роста. Перед погружением будущие офицеры самостоятельно готовят боевые машины и экипировку. Они уже досконально изучили технику вождения и требования безопасности, отработали управление по приборам. Это необходимо, чтобы двигаться в условиях ограниченной видимости. Максим Рыженков пригласил главу МИД Китая Ван И в Беларусь. Тот согласился. Встреча прошла на полях ШОС в Кыргызстане. Стороны подтвердили полное совпадение подходов по ключевым вопросам международной повестки и отметили рост товарооборота почти на 30%. Новости компании. Пинский мясокомбинат в очередной раз подтвердил звание лауреата премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Предприятие удостоено специальной награды премии в номинации «Социальная ответственность» за заботу о сотрудниках, комфортные условия труда и активное взаимодействие с потребителями и партнерами. Для Пинского мясокомбината эта награда – подтверждение курса на устойчивое развитие, где бизнес идет рука об руку с людьми. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: Встречайте первый Конте Аутлет в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Конте со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр Европа, второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
4: Решаешь, куда поступать? Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ. Твой правильный выбор. Город Могилев. Телефон 80222 240 888.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: Короче, в пятницу в среднем 22 градуса тепла по стране. В Витебске облачно с прояснениями. В остальных городах небольшой дождь.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Танцевальное радио. Центр FM.
3: Новый трек.

0: Реклама. Запрашаем на национальный паляўничий фестиваль «Налибоцкие стрелы». Паляўничий фест отбудется 25-26 липеня на туристичной стоянце «Белокорац» у заказнику «Налибоцкі» и пройдет при подтримці Министерства лесной господарки, Белорусского товариства паляўничих рыболовов и Валужинского районного выконавчего комитета. Вас чакають чемпионат вабельщиков оленя, выставы паляўничих собак и паляўничих трофеев, биотехничных збудаванняў, презентация национальной трофейной книги Республики Беларусь, майстер-классы по паляванні, рыбной ловли и прыгатаванні ежи с дичины и, конечно, святочный концерт. Позначайте себе. Минская область, Воложинский район, туристичная стоянка Белокорац, 25 липеня. Чакаем усіх!
1: Белорусский трек.

0: FM.
1: Минск, встречай, историческое событие. Впервые фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Моранди, Снэпс, Two Unlimited, Мистер Президент, Ля Буш и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено. Категория 6+.

Радио Онлайн от Центр.ФМ в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр.ФМ». Новинки эфир.

0: Новости.
1: Сегодня Александр Лукашенко собрал совещание для обсуждения пути ускорения работы над приоритетными проектами с зарубежными инвесторами, передает Белта. Глава государства обратил внимание, что регулярно бывает в других странах с визитами. Один из примеров – недавняя большая командировка в Россию, Китай, Индонезию и Мьянму. Александр Лукашенко обозначил причину, почему решил собрать ответственных и услышать, как реализуются важные договоренности. Цитата. «Главное – это экономика, фундамент, чтобы не заволокители, чтобы эти командировки, особенно на уровне главы государства, не проходили мимолетом и мимо цели». С 1 августа пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет подрастет на 5,7%. Размер выплаты по-прежнему рассчитывают на основании среднемесячной заработной платы дважды в год с 1 февраля и с 1 августа. Так, размеры выплат на первого ребенка составят 1057 рублей, на второго и последующих детей – 1209 рублей, на ребенка-инвалида – 1360 рублей. Перерасчет пособий производится, как уже и говорила ранее, дважды в год в соответствии с установленным порядком. В Беларуси разрабатывают концепцию закона о волонтерах. Парламентарии изучили опыт России, Армении, Казахстана и других стран, чтобы урегулировать сферу добровольческой деятельности. Закон должен определить вопросы обучения, страхования, ответственности за жизнь и здоровье волонтеров. Также планируют разграничить понятия волонтерства и добровольчества. Но пока не собираются создавать единую базу волонтеров. Движение всех видов транспорта в Минске будет ограничено на участке улицы Мясникова с половины 1-го 25 июля до 5:20 утра 27 июля, а именно от местного проезда здания номер 35 до улицы Берсона в обоих направлениях. Это связано с реконструкцией тепловых сетей. Также в этот период будет действовать запрет на движение пешеходов и велосипедистов по нерегулируемому пешеходному переходу, который расположен в зоне проведения работ. Новости компании. Руководство и коллектив Гомельского мясокомбината поздравляет работников торговли с профессиональным праздником и желает крепкого здоровья, весомых профессиональных достижений и успехов в труде, финансовой стабильности и благодарных покупателей. Пусть ваша работа приносит радость, счастье и процветание. И в завершении у Каменецкой башни появился гигантский кошелек с 5-рублевкой. Новый арт-объект установили к 750-летию Каменца. Огромный кошелек с банкнотой в 5 рублей уже стал новой фотолокацией возле знаменитой башни. Каменецкая башня – один из самых известных архитектурных памятников нашей страны. Она была построена в 1276 году по приказу волынского князя Владимира Васильковича для укрепления северных рубежей княжества. Я, Марина Максимович, хорошего дня.

Белорусский трек.

0: Новинки эфира на центре.
1: Эйдом Бэйер, Дженези, Айя Энн, DNA.

0: Реклама.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Новый трек.

0: Сочи в пятницу в среднем 22 градуса тепла по стране. В Витебске облачно с прояснениями. В остальных городах небольшой дождь.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Точка новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек. Накс. Little Love. На спешалите на белорусском танцевальном радио Центр FM.

0: Реклама.
1: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
2: Белорусский трек.

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Фэдди Элеграм, Keep on Believin'. Впереди еще много нового и интересного.

0: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Танцевальное радио.
0: Центр FM.
1: Новый трек.

0: Новости.
1: Телефонный разговор Александра Лукашенко с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым состоялся сегодня. Глава государства детально обсудили ход реализации договоренностей, которые были достигнуты во время недавнего официального визита

различной степени тяжести, доставлены в больницу. По решению руководителя оборонного ведомства создана специальная комиссия для проведения проверки, которую возглавил помощник министра обороны по идеологической работе в вооруженных силах Леонид Косинский. Всплеск активности клещей ожидают медики в Беларуси. В прошлом году в стране зафиксировали более 3000 случаев лайм-боррелиоза и свыше 400 клещевого энцефалита. К концу лета прогнозируют очередной всплеск активности иксодовых клещей. Это связано с появлением нового поколения членистоногих нимф, сообщили в Минздраве. Человеку очень сложно заметить нимфу на теле. Ее длина всего около 1 мм. Однако они также переносят лайм-боррелиоз и клещевой энцефалит, как и взрослые особи. В Минске на этих выходных частично перекроют два проспекта. В воскресенье перекроют проспекты Победителей и Машерова из-за массового мероприятия. Ограничения начнутся в 6:45 утра на проспекте Победителей. Движение будет поэтапно закрывать до 14:45, а участок Машерова от Победителей до Даумана с 8 утра до 12:45. Водителям советуют заранее выбирать объезд или перенести поездки в центр. Новости компании. Пинский мясокомбинат в очередной раз подтвердил звание лауреата премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Предприятие удостоено специальной награды премии в номинации «Социальная ответственность за заботу о сотрудниках, комфортные условия труда и активное взаимодействие с потребителями и партнерами». Для Пинского мясокомбината эта награда – подтверждение курса на устойчивое развитие, где бизнес идет рука об руку с людьми. И в завершение, завтра в парке Горького в Минске пройдет праздник ко дню пожарной службы. Гостей ждут спасательное шоу, выставка техники, концертная программа, интерактивные зоны и футбольный матч между командами МЧС Беларуси и МЧС России. Начало в 11 утра, вход свободный. Я Марина Максимович, хорошего дня.

дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Кайго выпустил два новых сингла «Take Me Back» и «Кайга Джоу». Норвежский продюсер Кайга представил сразу две новые работы. Первая — «Take Me Back», записанная с восходящим фолк-кантри исполнителем Макс Макноу. Композиция сочетает фирменные мелодии Кайга и проникновенный вокал Макноу. Это очередной эксперимент продюсера на стыке танцевальной музыки и кантри. А второй релиз — «Кайга Джо», ремикс на песню, которую в 2016 году записал норвежский футболист Эрлинг Холланд вместе с товарищами по юношеской сборной. Кайга пообещал выпустить свою версию, если Холланд забьет год в матче против Бразилии. Футболист сдержал слово, и трек вышел 7 июля, сразу возглавив чарт в Норвегии. Слушаем.

Центр ФМ представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр ФМ. Белорусь.

0: радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: No, I've done wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Завтра в Могилеве и Гомеле возможен дождь, гроза, в остальных городах вещание без осадков. В Бресте и Могилеве плюс 23-25. В Витебске и Гродно плюс 22-24. В Гомеле от 24 до 26 градусов тепла. В Минске завтра плюс 22-24. Облачно, с прояснениями, кратковременный дождь, возможно гроза. Утром местами в городе туман.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах» – 30 лет, ни капли страха.
3: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
4: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
1: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: Центр FM.
1: Минск. Встречай. Историческое событие. Впервые. Фестиваль Prime Era. 19 сентября. На сцене стадиона «Динамо» выступят Моранди, Снэпс, Two Unlimited, Мистер Президент, Ля Буш и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить. Количество ограничено. Категория 6+.

0: Ну вот таким вот прекрасным хитом под названием Devotion приветствует нас Джоэл Кори. В продолжении этого дня только самая лучшая музыка для тебя. Ну а ровно в 5 вечера, естественно, итоги недели. Музыкальные итоги недели. Какие же еще? В нашем центре FM Top 20 их будем подводить. В 5 вечера встречаемся. Не опаздывай, пожалуйста. Все самое интересное начнется с самого-самого начала. 16.30 же на часах сейчас и время новостей. У нас здесь после них Медуза радует своим Silence. Будем слушать с тобой Кайго. Хит Insomnia от Faceless. Вот сколько крутой музыки. В ближайшие минуты ожидай в эфире. Ну а сейчас, как и обещал, новости.
1: Новости.
2: Сегодня Александр Лукашенко провел совещание, посвященное ускорению работы ключевых инвестиционных проектов с зарубежными партнерами. Глава государства заявил, что решения принимаются месяцами, а проекты не двигаются. Он отметил, что главная проблема – это внутренняя неразворотливость, недисциплинированность и бюрократия. Решения на высшем уровне достигаются, а затем чиновники месяцами готовят документы. Глава государства потребовал четко разделять реальные проблемы и волокиту. В Беларуси закончились квоты на беспошлинный ввоз электрокаров для юрлиц. Теперь импортерам при планировании поставок придется закладывать дополнительные расходы в ввозную таможенную пошлину в размере 15% от стоимости машины. При этом исчерпание квоты никак не влияет на льготу по налогу на добавленную стоимость. В то же время у физлиц еще есть возможность привезти электрокар бесплатно. На сегодняшний день у них осталось 1708 льготных мест.

комиссию, проводящую проверку в Осиповичском гарнизоне, возглавляет помощник министра обороны по идеологической работе в вооруженных силах генерал-майор Леонид Косинский. Он уже выехал на место происшествия. Напомню, ДТП произошло сегодня на 12-м километре автодороги Осиповичи-Барановичи. По предварительной информации, 20-летний водитель грузовика МАЗ на закруглении дороги не справился с управлением, в результате чего 2 человека погибли, 14 пострадали. Новости компании. Руководство и коллектив Гомельского мясокомбината поздравляет работников торговли с профессиональным праздником и желает крепкого здоровья, весомых профессиональных достижений и успехов в труде, финансовой стабильности и благодарных покупателей. Пусть ваша работа приносит радость, счастье и процветание. И в завершение, на предприятии в Барановичах постельное белье начали шить роботы. Роботы не просто шьют, но и самостоятельно выкраивают ткань, объединяя 2 этапа производственного цикла в один. В итоге это существенно ускоряет процесс и сокращает время между раскроем и пошивом. Уточняется, что на предприятии сохранили и ручной пошив для уникальных и эксклюзивных изделий, которые создаются руками опытных специалистов. Я, Марина Максимович, хорошего дня!

0: движении. На Центр FM.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. МЛ Витебск и Батэ сыграли первые матчи второго раунда квалификации Лиги конференций по футболу. МЛ уверенно победил черногорскую Сутьеску со счетом 3-0. Батэ сыграл ничью со швейцарским Сионом 1-1. Напомню, днем ранее Минская Динамо в гостях одержала победу над азербайджанским Нефчи со счетом 4-2. Ответные игры белорусских клубов состоятся через неделю 30 июля. Дэвид Бекхэм заработал 25 миллионов долларов на рекламе за время чемпионата мира. Бывший футболист сборной Англии обошел даже звезд музыкального шоу-турнира. Так Шакира заработала 20 миллионов долларов. Певица выступила на церемонии открытия и в перерыве финала Мундиаля. А Джастин Бибер, например, получил 16 миллионов за исполнение песни в перерыве финального поединка. Испанских футболистов наградили помидорами за победу на чемпионате мира. С такими подарками Гави и Фабиана Руиса встретили в их родном городе Лос-Паласиас и Вильяфранка. Дело в том, что это местная традиция под названием «красная конфета». Чемпионам вручают количество томатов, равное их собственному весу. Это были новости спорта на Центр FM.
0: Будь в движении! На Центр FM!

0: Ну вот такой вот прекрасный хит «Hold On», называется он. 16.50 на часах, а это значит через 10 минут откроет свои двери наша радио-двадцаточка лучших и любимых. И как всегда мы встретим, и я уверен, как минимум надеюсь, что с большим удовольствием послушаем 20 самых горячих уходящей этой недели. Ну и конечно выберем хит номер один, любимый хит, хит, за который целую неделю мы голосовали. Правда? Надеюсь, что да. Тиесто с нами дальше по заданию сейчас. «I'm Moving to the Sun» от Хюгель и Галла впереди.
1: Центр FM. Привет.

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: Решаешь, куда поступать? Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ. Твой правильный выбор. Город Могилев. Телефон 80222 240 888.

0: Вот такая прекрасная версия легендарного Freed from Desire Gala. Здесь у нас с обновлением, с обновочкой. Свежий, если можно так выразиться. Ну, ремикс так точно. Почти 5 вечера в белорусской столице. Осталось узнать о погоде. На завтра все самое важное и интересное. А дальше все самое приятное вас слушать в нашем Центр FM ТОП-20. Настраивайся.
1: Погода на Центр FM.
2: Завтра в Могилеве и Гомеле возможен дождь, гроза, в остальных городах еще не без осадков. В Бресте и Могилеве плюс 23-25, в Витебске и Гродно плюс 22-24, в Гомеле от 24 до 26 градусов тепла. В Минске завтра плюс 22-24, облачно, с прояснениями, кратковременный дождь, возможно гроза, утром местами в городе туман.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начинай выходные правильно. Центр FM представляет. Центр FM ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
1: И снова привет! Огромный музыкальный привет летит тебе от Центра ФМ. Встречай, получай и добро пожаловать в наш обновленный Центр ФМ ТОП-20, наш чарт лучшей любимой музыки, выбранной исключительно только тобой. Я напомню, что встречаемся в нем трижды в неделю, в пятницу в 5 вечера в прямом эфире. Здесь на Центр ФМ, кроме того, мы слушаемся по субботам, по воскресеньям. Именно здесь мы подводим музыкальные итоги и выбираем любимый хит под названием «Хит недели». Да, наш супергерой ждет нашего внимания. В ближайшие 2 часа я с удовольствием познакомлю тебя с тем, как же распределились места в нашем параде звезд на этой неделе. Ну и, конечно, напомним, расстановку сил в радио двадцатке влияешь только ты, собственно, и формируешь ТОП-20, голосуя за любимые треки и авторов на сайте centerfm.by. Так что заглядывай, я благодарю тебя за активность, не стесняйся в любое время дня и ночи, заходи и действуй, отдавай свой бесценный голос. Меня зовут Глеб Глебов, тебе хорошего настроения и приятного прослушивания лучших из лучших, по твоему мнению.
0: Центр FM ТОП-20.
1: Начинаем сегодня сразу с хороших новостей. Мы сохранили всех участников чарта для тебя целую неделю. Они менялись местами. И, конечно, осталось дело за малым, только распределить все по нужным тебе местам. Но немаловажная деталь. На построение сегодня явились все участники нашего списка лучших.
0: Это Центр FM ТОП-20.
1: Открывает же нашу двадцатку лучше на этой неделе Disco Lines и Tinashe. Кстати, Tinashe сейчас очень активно обсуждают в мировой прессе. Недавно она дала откровенное интервью, где призналась, что очень устала от бесконечной гонки за стримами и хочет выпускать экспериментальный R&B-альбом без оглядки на чарты. Артистка сказала, что ее вдохновляют 90-е. Та эпоха, когда музыку записывали живьем, а не через автотюн. И, кстати, ее акустическая версия No Broke Boys, о которой я рассказывал тебе на прошлой неделе, набрала уже больше 10 миллионов просмотров. Так что, возможно, мы скоро услышим Tinashe совсем с другой стороны. Ну а пока ее трек No Broke Boys открывает наш список лучших сегодня. У него минус 1 пункт и 20 место. Стало быть, главная заявка на то, чтобы покинуть Центр FM ТОП-20 вовсе.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 20 место.

0: это тот самый прекраснейший Enjoy the Silence от Дона Диабло. У него сегодня 19-я строчка, и здесь у меня тоже очень важные новости. На днях Дон объявил о запуске собственного лейбла для молодых артистов. Он сказал, что хочет дать шанс тем, кого не замечают мейджоры. Первым релизом на этом лейбле станет трек нидерландского новичка, которого Дон нашел в ТикТок. Музыкант признался, что хочет вернуть в индустрию человеческое лицо. «Нам надоели алгоритмы, нам нужны люди», — сказал он. Ну а мы пока провожаем его версию Enjoy the Silence на 19-ю позицию. У хита сегодня минус 2 строчки. Следом идет и 18-й номер. Это тот самый Chicane, это Брайан Адамс и хит Don't Give Up версии Silk. Именно он подарил новую жизнь легендарному.
1: ТОП 20. Реклама. Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
2: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by. Как сохранить лето в банке?
3: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
2: А дальше?
3: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
4: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП 20. 18 место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Совершенно верно. И в нашем еженедельном чарте лучших только что, наконец, серьезный плюс. Это Silk Chicane. Они поднимаются сразу на две строчки. Это неудивительно абсолютно. На прошлой неделе буквально они выпустили абсолютно неожиданный ремикс на Don't Give Up от легендарного диджея Пола Окинфолда. Этот ремикс уже называют одним из лучших танцевальных релизов лета. Брайан Адамс же, кстати, в восторге. Он сказал, что его голос зазвучал по-новому еще мощнее и глубже, чем в оригинале от Chicane. Так что поздравляем артистов с уверенным ростом. У них сегодня номер 18. Ну а 17-я строчка в чарте — это шоу с австралийцы. Также не сбавляют оборотов. На этой неделе они объявили о большом турне по Австралии и Новой Зеландии. Билеты разлетаются в защитные часы, как горячие пирожки. Ну а самое интересное, они пообещали, что в каждом городе сыграют совершенно разные сеты. Мы не хотим, чтобы наши шоу были одинаковыми, сказали музыканты. Каждый город — новая история. Это очень правильный подход, не правда ли? Only You. Сегодня плюс один и 17-я позиция в нашем списке лучших.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 17-е место.

Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 16 место.

0: Ты слушаешь Центр FM ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Это Оффенбах и Miles Away. К сожалению, теряют диджеи сегодня 3 позиции. Но есть и хорошая новость. Французский дуэт прямо сейчас находится в студии с легендарным продюсером Марком Ронсоном. Они записывают совместный трек, который обещает стать настоящим событием. Да и точно так случится. Об этом уже пишут музыкальные издания. Марк Ронсон сказал, что давно хотел поработать с Оффенбах, потому что они вернули хаосу душу. Также, думаю, мы еще услышим обязательно о них очень громко, но пока Miles Away. 16-я позиция нашего списка Центр FM ТОП 20.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым.
1: Продолжается Центр FM ТОП 20. Мы с тобой двигаемся дальше и дальше. Но прежде чем перебраться к очередному ТОП 5, давай-ка будем сейчас вспоминать, как распределились места в нашей радиодвадцаточке с 20-й позиции по 16-ю.
0: Номер 20.
1: Это Disco Lines, это No Broke Boys. Именно этим суперхитом открылся сегодня нам Центр FM ТОП 20. У него 20-й номер.
0: Номер 19.
1: Легендарнейший Enjoy the Silence версии Дона Диабло. У него 19-й номер списка.
0: Номер 18.
1: 18-я позиция Центр FM ТОП 20. Еще одна музыкальная красота из прошлого в обновлении. Don't Give Up. Это Брайан Адамс, это Silk. И, конечно, это автор оригинала Chicane. Номер 18 на этой неделе.
0: Номер 17.
1: 17-е в списке Центр FM ТОП 20. Это хитмейкеры Shoals, их Only You.
0: Номер 16.
1: Наконец, 16-я позиция чарта Центр FM ТОП 20. Тот самый Miles Away от французов Оффенбах. Двигаемся дальше.
0: Претенденты.
1: И, конечно же, мы встречаем претендента. Еще один суперхит. Классный хит, свежий хит. Он называется Everything's Fine. Заценили мы его однозначно уже неоднократно. Остается дело за малым его и в Центр FM ТОП 20 определить. Алок и Дженнифер Лопес. Один состав, чего стоит. Итак, Everything's Fine пока претендент Центр FM ТОП 20, но по твоему решению он может стать и участником чарта. Для этого достаточно поддержать его лайком на Центр FM Бай. Сейчас давай слушать.
0: Центр FM ТОП 20.

0: Новости.
1: Александр Лукашенко поручил активнее использовать государственные финансовые ресурсы, чтобы застолбиться на внешних рынках. Соответствующее заявление глава государства сделал на совещании, посвященном ускорению работы ключевых инвестиционных проектов с зарубежными партнерами. При этом Александр Лукашенко обратил внимание, что Национальный банк недостаточно активно участвует в этой работе. В Минтруда рассказали, что за 5 лет популярность отцовского отпуска выросла в 5 раз. В нашей стране 14-дневный отпуск для отца при рождении ребенка появился в 2020 году. Взять его можно до исполнения ребенку 6 месяцев. По умолчанию отцовский отпуск предоставляется без сохранения зарплаты. Однако некоторые работодатели делают его оплачиваемым, сохраняя сотруднику среднюю зарплату на эти 2 недели. Напомню, ранее обсуждалась возможность сделать 14-дневный отпуск для отца при рождении ребенка частично оплачиваемым. Соответствующие изменения предлагалось внести в Трудовой кодекс. Ожидается, что оплачиваемый отцовский отпуск белорусы будут брать охотнее. Пострадавшим от пожара дома на улице Ленина в Минске начали восстанавливать основную крышу. Она будет фольцевой, такой, как была до пожара. Стропильная система со стороны улицы уже готова на 70%. Параллельно идет сборка со двора. Электричество уже дали в 56 из 80 квартир. На объекте круглосуточно ведутся работы. Основной этап планируют завершить до конца августа. Капитальный ремонт всего дома начнется в следующем году. Здание имеет статус историка культурные ценности, поэтому его восстановят в прежнем виде. В Беларуси с 1 августа пособие на погребение увеличится на 100 рублей 60 копеек до 3104 рублей. В июле размер выплаты составил 3003 рубля 50 копеек. Согласно закону, пособие считают по средней зарплате работников в стране за позапрошлый месяц относительно даты смерти. Для августа таким месяцем стал июнь. Новости компании. Пинский мясокомбинат в очередной раз подтвердил звание лауреата премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Предприятие удостоено специальной награды премии в номинации «Социальная ответственность за заботу о сотрудниках, комфортные условия труда и активное взаимодействие с потребителями и партнерами». Для Пинского мясокомбината это награда подтверждения курса на устойчивое развитие, где бизнес идет рука об руку с людьми. И в завершение, в Минском метро с начала года зафиксировано 100 происшествий с пассажирами. В этом году произошло 7 падений на пути, из них 3 из-за состояния здоровья и 4 из-за нарушения правил пользования метрополитеном и личной неосторожности. Наибольшее количество происшествий зафиксировали на эскалаторах, в переходах, вестибюлях, на платформах, при открытии и закрытии дверей поезда, а также в вагонах. Я Марина Максимович. Хорошего вечера.

0: Ган-ган-ган. Итак, Дэвид Гетта, Тедди Свим, Stones and I. Просто невероятный коллаб, который, увы, сегодня проседает у нас сразу на три строчки. Но, давай честно, это все равно мощнейший трек. И, кстати, Тедди Свим на днях дал очень интересное интервью, где сказал, что работа с Дэвидом Гетта изменила его как артиста. Он признался, что всегда был джазовым певцом, а поп-музыка для него была чужда. Но именно Дэвид Гетта научил его тому, что жанры не важны, важны исключительно эмоции. Очень интересно, правда? Ган-ган, сегодня 15-й номер, ну а 14-я позиция достается еще одной суперкоманде. Swedish House Mafia. Да, увы, сегодня это звездное трио теряет. Причем потеря крупная, минус 3 позиции. Но есть и деталь, которая переворачивает все с ног на голову. Буквально вчера участники и трио выложили в сеть короткое видео, где слышен фрагмент совершенно нового трека. И, что удивительно, это не электроника. Нет, там звучат гитары, барабаны, голос. Очень, между прочим, похожий на вокал одного известного рок-музыканта. И инсайдеры уже строят теории, что это может быть за коллаборация. Может быть, это Крис Мартин из Coldplay. Но если это все правда, пора готовиться к чему-то невероятному. Пока же Wait So Long располагается у нас на 14-й позиции. У хита, увы, минус 3 строчки.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 14 место.

0: британец Джеймс Хайп у нас в гостях в Центр FM Top 20. В настоящее время он снова, уверен, растет в списке. Это здорово, у него плюс две строчки. Это совершенно не случайно? Возможно. На прошлых выходных он отыграл просто невероятный сет на Ибице, где представил новое визуальное шоу с 3D-проекциями. И, что очень интересно, после этого сета его старый добрый Behavior снова взлетел в стримингах, не только в Центр FM Top 20. Сам же Джеймс пошутил: похоже, я сам себя догнал. Вот так заявил диджей. Что ж, отличный повод для роста. У Behavior 13-я позиция, но 12-й номер сегодня Calvin Harris. У него и вовсе сразу плюс 4. Это наш главный рывок в нижней части чарта. Ну и, собственно, на этой неделе Harris выпустил официальный видеоклип на Satisfy и уже собрал больше 20 миллионов просмотров. Клип полностью стилизован под 90-е, те самые, когда хаус только зарождался. Сам же Calvin сказал, что это его послание любви к золотой эпохе танцевальной музыки. И публика отвечает взаимностью. 12-я строчка, просто прекрасный результат, плюс 4 на этой неделе.
1: Центр FM Топ 20 с Глебом Глебовым. 12-е место.

0: Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
1: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
2: Встречайте первый «Конте Аутлет» в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр «Европа», второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
3: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло. Решаешь, куда поступать? Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ. Твой правильный выбор. Город Могилев. Телефон 80-222-240-888.
0: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 11 место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Это был D.O.D. К сожалению, теряет сегодня диджей одну позицию в нашем списке. Прямо сейчас, кстати, он готовит коллаборацию с легендарнейшим британским продюсером Питом Тонгом. Они записывают трек в стиле классического хауса 90-х. Это будет настоящий привет золотой эпохи. Сам же D.O.D. признается, что это его давняя мечта. Судя по тому, как звучат первые фрагменты трека, он станет настоящим хитом. Не стоит даже сомневаться. Но пока Confession, возвращаясь к нему, у него сегодня 11-й номер в нашем списке. В списке лучших любимых.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
1: Мы с тобой ровненько на середине пути добрались до горячей части нашего чарта, самой горячей. Впереди ТОП-10 лучших и любимых хитов недели. И борьба за лидерство станет еще напряженней. Ну а сейчас давай-ка будем вспоминать. Расстановка сил в чарте с 15 строчки по 11.
0: Номер 15.
1: Да, вот он, наш номер 15. Звездная коллаборация Дэвид Гетта, Тедди Свимстоунз и Дай. Это звездное трио с хитом «Ган, ган, ган». Это номер 15 сегодня.
0: Номер 14.
1: Вот Wait So Long, моя любимая Swedish House Mafia. Сегодня команда удостоена 14-й позиции списка. Списка лучших и любимых. Центр FM ТОП-20.
0: Номер 13.
1: Тринадцатый в чарте James High. По имени его Behavior. Чёртова дюжина у британца.
0: Номер 12.
1: Ну а здесь уже немного релакса, лето, солнце и тепла. Satisfy, Келвин Харрис и Джази. Это 12 номер списка Центр FM ТОП-20.
0: Номер 11.
1: Наконец, Confession, D.O.D. У него 11 номер чарта на этой неделе.
0: Претенденты.
1: Конечно же, не будем забывать о них, о претендентах Центра FM ТОП-20, тех самых потенциальных участников чарт, которые, естественно, благодаря и только тебе переходят из статуса претендентов в статус участников. Все очень легко. Если трек нравится, достаточно поддержать его лайком. Все там же, на Центр FM Buy. Туда я тебя с удовольствием приглашаю. Именно там можно лайкать музыку. Любимый хит может стать еще более обожаемым, если... Он повысит свои позиции в чарте. Все очень просто. Аксвелл, именно он сегодня претендует на участие в «Звездной двадцатке». «Whatever turns you on», так называется его хит. Пометь себе, запомни и загляни, не поленись. Заходи на Центр FM Buy и голосуй за Аксвелла в частности, ну или за любой другой любимый твой хит.

Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. Претенденты

0: 20. Погода на Центр-ФМ.
1: Завтра в Могилеве и Гомеле возможен дождь, гроза, в остальных городах еще не без осадков. В Бресте и Могилеве плюс 23-25. В Витебске и Гродно плюс 22-24. В Гомеле от 24 до 26 градусов тепла. В Минске завтра плюс 22-24. Облачно, с прояснениями, кратковременный дождь, возможно гроза. Утром местами в городе туман.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начинай выходные правильно. Центр FM представляет. Центр FM ТОП 20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
1: Ну вот, как и всегда, после короткого перерыва я снова на связи и снова приглашаю тебя в Центр FM ТОП 20. Это чарт лучших и любимых топовых хитов недели, в котором мы встречаемся каждую пятницу ровно в 5 вечера в прямом эфире, а еще повторяемся по субботам и по воскресеньям. Именно здесь мы подводим музыкальные итоги, выбираем любимый хит. Хит недели. До вершины нашего списка звезд остается совсем немного. Впереди десятка лучших треков, которые именно сейчас борются за звание главного хита недели. Так что, устраивайся по удобнее. Делай громче, продолжай получать исключительно удовольствие. Меня зовут Глеб Глебов, и пора встретить десятую строчку списка.
0: Это Центр FM ТОП 20.
1: На этой неделе открывает наш ТОП 10 Jonas Blue. И какой ревок! У него плюс 4 и абсолютно заслуженно. Помнишь, я совсем недавно рассказывал, что Girl — это его первый релиз на независимом лейбле Defected. Так вот, за первую неделю после публикации трек собрал больше 50 миллионов стримов. Это феноменальный результат для артиста, который отказался от поддержки мейджоров. А Jonas Blue в интервью сказал: «Я больше никогда не вернусь в систему. Свобода стоит того, чтобы писать любимую музыку». И публика это оценила. У Girl сегодня 10-я позиция, у него плюс 4. Вот именно с нее в ТОП-10. Все и начнется.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 10-е место.

0: Центр FM ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели.
1: Satisfaction Skunk. Возможно, ты помнишь, я уже рассказывал, что это трек — легендарнейший мэшап, который Fatboy Slim играл в своих сетах более 25 лет. Так вот, вся эта история наконец-то получила счастливый финал. Недавно диджей дал большущее интервью, где рассказал, как 25 лет он добивался официального разрешения от Rolling Stones на выпуск этого трека. Он обращался к музыкантам снова и снова и каждый раз получал отказ. Однажды он даже предложил им выпустить Satisfaction Skunk на оборотной стороне своего ремикса на Symphony for the Devil. И снова услышал твердое «нет». И вот, наконец, спустя 25 лет я уже смирился, думал, поезд ушел, но интерес к этому треку не угасал никогда. И теперь этот мэшап, который долгие годы существовал только в качестве белого лейбла, ну, white label, да, и был тайным оружием в его сетах, наконец-то вышел официально. И самое интересное здесь, и самое забавное, что Мик Джаггер, оказывается, всегда был фанатом этого мэшапа. Просто, по словам Fatboy Slim, это было бизнес-решение, которое так долго мешало релизу. Вот такая вот история, такие дела. 25 лет ожидания, и теперь этот трек звучит официально по всему миру, и публика это оценила по достоинству. Трек собрал уже более 10 миллионов стримов, так что падение на пару строчек в нашем списке — это просто очередное временное явление. Ну, Satisfaction сегодня 9-я строчка. Ну, а номер 8 на этой неделе — это уже музыкальный привет из Казахстана. Иман Бек, Луиза Солнца и Софья Райс, их Not You, у них плюс один.
0: ТОП 20. Реклама.
2: Ой, похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
0: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП 20. Восьмое место.

0: слушаешь Центр FM ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Это Иман Бек. Сегодня артист поднимается в нашем списке на одну строчку выше, и это совпадает с его громким анонсом. На днях он объявил, что запускает собственный лейбл в Казахстане, чтобы поддерживать молодых диджеев из стран СНГ. «Я хочу, чтобы талантливые ребята замечали», — сказал он. «Я сам прошел этот путь и знаю, как это сложно». Так что... Помимо музыки, Иман Бек делает реально важное дело. И его Not You располагается сегодня на 8-й строчке, что очень даже и неплохо. Мчимся дальше и встречаем уже номер 7, хит New Religion, Биби Рекса. Ой, она теряет одну позицию, но новости о ней только самые яркие и оптимистичные на этой неделе. Она объявила о первом за 3 года большом туре по Европе. Он стартует уже в сентябре месяце. И Биби призналась, что на каждом концерте будет исполнять New Religion в совершенно новой аранжировке с живым оркестром. Фанаты уже начали скупать билеты, так что мы желаем удачи ей, Биби, конечно. Ну а New Religion сегодня номер 7, минус одна позиция на этой неделе.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. 7-е место.

0: Алан Уокер. Только что у нас в чарте лучших и любимых. У него сегодня уверенный плюс, причем плюс 2 сразу. Я знаю почему. На прошлой неделе он выпустил невероятный клип на Broken Strings, который снят в Норвегии на фоне фьордов. Абсолютная красота. Клип уже номинирован на престижную музыкальную премию в категории «Лучшее видео». Сам же Алан сказал, что хотел показать красоту своей родины и привлечь внимание к экологии. Просто отличнейший повод для роста. У Алана Уокера сегодня 6-я позиция. Плюс 2 пункта. И это очень даже здорово. Мчимся дальше.
1: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым.
0: Совершенно верно. Ты слышишь Центр FM ТОП 20. Как всегда, я благодарю тебя за это. Позади у нас еще одна пятерочка хитов, лучших хитов недели. Но впереди все самое интересное. И совсем скоро узнаем, кто же сегодня оказался в тройке лидеров. А там уже узнаем, и кто возглавит наш Центр FM ТОП 20. Ну а пока давай еще раз вспомним, кто же разместился в нашей радиодвадцатке с 10-й позиции по 6-ю.
1: Номер 10.
0: Яркий, солнечный, жизнеутверждающий в конце концов. Girl, называется он именно так. Это Jonas Blue. Это достаточно свежее попадание в нашу радиодвадцаточку. Сегодня это 10-й номер списка.
1: Номер 9.
0: Номер 9 чарта этой недели. Тот самый Satisfaction Skunk, звездная коллаборация Fatboy Slim и тех самых Rolling Stones. Номер 9.
1: Номер 8.
0: Совершенно верно, это номер 8 Центр FM ТОП 20, и это Not You, Not You, Not You. Иман Бек, Софья Райс, Луиза Сонса и их Not You.
1: Номер 7.
0: Серьезная музыка, правильная, танцевальная музыка. New Religion, конечно, это Faceless. И это Биби Рекса. У этого тандема сегодня 7-й номер.
1: Номер 6.
0: Ну и, наконец, Broken Strings. Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Катерина Райан. У них 6-я позиция.
1: Претенденты.
0: И еще один претендент на попадание в наш чарт лучших и любимых. Возможно, уже совсем скоро именно этот трек окажется среди двадцатки лучших и любимых, а может быть и возглавит ее, кто знает. Здесь решение исключительное только за тобой. Тем более, что трек, представляю, просто прекрасный. Feel the Wipe он называется. Это еще одно возвращение из прошлого. Когда-то создал его оригинальную версию сам господин Аксвелл, тот самый участник звездного трио Swedish House Mafia. Ну а сейчас новую жизнь вдохнули в этот хит дуэт, диджей-дуэт Above and Beyond. Итак, Above and Beyond, Feel the Vibe и еще один претендент Центр FM ТОП 20. Для того, чтобы поддержать трек, достаточно заглянуть к нам в гости на Центр FM Buy и проголосовать за него. Все проще простого.
1: Центр FM ТОП 20.

0: Новости.
1: Для успешного освоения дальних рынков простой торговли уже мало. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании об ускорении работы по ключевым инвестиционным проектам Беларуси с зарубежными странами. Во Дворец независимости пригласили представителей администрации президента, членов правительств и руководства Нацбанка. Беларусь активно сотрудничает с африканским континентом. Пока там, подчеркнул президент, получается реализовывать относительно небольшие проекты с прямыми белорусскими инвестициями. В связи с этим он поручил правительству определить конкретное направление работы в Африке. Инструментарий для достижения этих целей есть. Министерство обороны и Следственный комитет выясняют обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло этим утром на трассе Осиповичи-Барановичи. Известно, что водитель грузовика МАЗ на закруглении дороги не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание транспортного средства. Пострадали находившиеся в кузове автомобиля военнослужащие. Двое погибли на месте, еще 14 человек доставлены в больницу. Большинство из пострадавших продолжает лечение в главном военном клиническом медцентре. В центре по факту аварии возбуждено уголовное дело. Ход проверки находится на личном контроле министра обороны. В Беларуси готовят к запуску специализированный веб-портал о туризме на заповедных территориях. Он будет включать интерактивную карту с подробным описанием локаций, маршрутов и объектов инфраструктуры. Домен уже зарегистрирован – ecoturism.by. Интерактивная карта путеводителя объединит национальные парки, Березинский заповедник, агроусадьбы и экотропы. Там же будут 3D-туры по музеям, гостиницам и пунктам питания. Пользователи смогут не только изучать маршруты, но и бронировать услуги прямо на сайте. С 1 августа сайт заработает в тестовом режиме, чтобы разработчики могли учесть мнение пользователей. Белорусская столица постепенно переходит на светодиодное освещение улиц. Так, в этом году около 11 тысяч газозарядных ламп заменят на светодиодные светильники. Первыми пунктами станут МКАД и проспект Независимости. До 2030 года планируется разработать план-график по переводу городских источников искусственного освещения на светодиоды. Всего в Минске заменят около 70 тысяч единиц оборудования. Новости компании. Знойная распродажа в царском золоте только по 31 июля. Ювелирные украшения со скидками до минус 85%. Выбирайте лучшие для себя. Подробности акции на «Царская Бай» и по телефону плюс 375 29 716 44 44. Руководство и коллектив Гомельского мясокомбината поздравляет работников торговли с профессиональным праздником и желает крепкого здоровья, весомых профессиональных достижений и успехов в труде, финансовой стабильности и благодарных покупателей. Пусть ваша работа приносит радость, счастье и процветание. И в завершении, необычный марафон сегодня стартовал в Беларуси. Участникам предлагают преодолеть 1 миллион шагов за 100 дней. То есть в среднем проходить около 10 тысяч шагов ежедневно. Марафон пройдет по 31 октября, а зарегистрироваться можно по 14 августа на официальном сайте проекта shagaybel.by. Среди финалистов разыграют сертификат на путешествие стоимостью 15 тысяч, а также 10 сертификатов по 1 тысяче рублей. Я Марина Максимович, хорошего вечера.

0: Совершенно верно. Продолжается Центр ФМ ТОП-20. В нашем эфире только что Алок. И он опускается на две позиции. Но давай будем помнить о том, что он все еще в пятерке лучших. И у него, кстати, грандиозные планы. Он им поделился. На этой неделе он объявил, что готовит самый масштабный концерт в своей карьере на стадионе в Сан-Паулу. Ожидается, что придет более 50 тысяч человек, пока никто из бразильских диджеев не собирал такие танцполы. Так что Алок ставит рекорды. Ну, по крайней мере, пытается это сделать, даже когда теряет строчки в чарте Dive Into The Ocean на пятой позиции, а номер 4 сегодня это Боб Синклар. Он поднимается на строчку выше. Его четвертое место вполне заслужено. Он же празднует победу в другом масштабе. На этой неделе его легендарный World Held On. Помнишь его? Бон был назван лучшим танцевальным клубным синглом 2006 года по версии авторитетного журнала Billboard. Обойдя, кстати, при этом даже Мадонну и Кристину Агилеру. Вот так. Синклар в ответ пошутил: «Я еще жив и продолжаю писать хиты». Это правда. Его новый «I Can't Wait». Он звучит свежо, актуально и абсолютно заслуженно поднимается в нашем списке. У него четвертая строчка. Давай-ка ее и послушаем.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Четвертое место.

самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. Третье место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Абсолютно верно. Сейчас ты слушаешь Центр FM ТОП-20, нашего радио 20-ку, колочку любимых. Но я надеюсь, что на протяжении целой недели ты ее составляешь. Итак, бронза нашего списка только что. Дженнифер Лопес, Дэвид Гетта. Они теряют одну позицию, но ничего это не меняет. Совершенно потому, что Джей Ло, она сейчас делает невероятное шоу в Лас-Вегасе. На каждом концерте она исполняет Save Me Tonight в окружении танцоров, спецэффектов, которые стоят миллионы долларов. Критики называют это шоу лучшим в карьере Джей Ло. Вот так. И она лично выходит на сцену перед каждым выступлением, чтобы поприветствовать фанатов. Невероятная энергия. Save Me Tonight. Бронза на этой неделе. Третья позиция. Ну, а теперь ко второму номеру. Это Хьюгель. Да, именно он опускается сегодня на второе место, уступая корону. Но все равно он остается на пьедестале. И это круто, это главное. Тем более, что на этой неделе Хьюгель объявил, что подписал контракт с крупнейшим американским лейблом и теперь будет записывать альбом в Лос-Анджелесе. Его называют самым талантливым французским продюсером нового времени. Ну и знаешь, он действительно это заслуживает, несомненно. Сегодня I'm Moving to the Sun. Серебро нашего списка. Давай слушать.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Второе место.

0: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП 20.
1: I'm moving to the sun. Французский продюсер и диджей Хьюгель. У него сегодня второе место, у него серебро минус один пункт. Стало быть, лидер у нас сменился. Делаем ставки. Кто же сегодня возглавляет чарт лучших и любимых?
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым.
1: И это мы узнаем уже совсем-совсем скоро. Оставайся, будь на связи, и будешь в числе первых, кто не только узнает, но еще и услышит эту музыкальную красоту. А пока предлагаю вспомнить топ-5 нашего списка.
0: Номер 5.
1: И вот они, Алок и Portugal The Man, Dive Into The Ocean. И пятый номер чарта на этой неделе.
0: Номер 4.
1: Четвертая позиция – это Bob Sinclair. I can't wait. Номер 4.
0: Номер 3.
1: Суперзвездный дуэт Джей Ло и Дэвид Гетта. Save me tonight. Третий номер. Бронза списка.
0: Номер 2.
1: Ну и, наконец, наш золотой призер прошлой недели, а ныне только лишь серебряный призер списка лучших и любимых Хьюгель. I'm moving to the sun. У него сегодня второе место. У кого же первая позиция? Буквально несколько минут, и все узнаем обязательно.
0: ТОП-20. Белорусский трек.

0: Реклама. Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
4: Это Центр ФМ ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели. Претенденты.
5: Scooter, W&W. Welcome to the rave culture.

0: выходные правильно. Правильно. Центр ФМ представляет. Центр ФМ ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
1: Ну вот она, вот кульминация нашего путешествия по миру лучшей музыки. На сегодня лично у меня все готово, у тебя, надеюсь, тоже. И номером один на этой неделе мы объявляем артиста, который продолжает свое победное шествие. Это Тиесто! Тиесто поднимается на 3 позиции и вновь становится лидером нашего парада звезд. Это абсолютно заслуженно, несомненно. В первую очередь потому, что буквально вот на этой неделе он сделал то, чего от него никто не ожидал. Он выпустил официальную акустическую версию своего «Don't Close Your Head» с живым симфоническим оркестром. И она взорвала все чарты. Критики называют эту работу переосмыслением электронной музыки, а сам Тиесто признается: «Я хочу, чтобы мои треки жили не только на танцполах, но и в душе людей». И судя по тому, что его хит снова на вершине, у него это очевидно получилось. Поздравляем Тиесто с победой. Остается лишь дело за малым – послушать его суперхит. Встречаем лидера через минуту. Перед этим лишь несколько слов от меня. Как и обычно, я напоминаю, что Центр ФМ ТОП-20, наш чарт лучших из лучших, мы слушаем каждую пятницу ровно в 5 вечера в прямом эфире. Кроме того, по субботам, по воскресеньям мы тоже встречаемся в радио двадцатки для того, чтобы здорово провести время в выходные музыкально. Вот как-то так. Кроме того, не забывай составлять Центр ФМ ТОП-20, собственноручно заглядывая к нам в гости на Центр ФМ БАЙ, наш официальный сайт. Там можно проголосовать за любимый хит или любимые хиты. Если у тебя их много, то это вовсе очень-очень здорово. Меня зовут Глеб Глебов. Как и всегда, я желаю тебе хорошего настроения, прекрасных, ярких и, главное, ни в коем случае не скучных выходных. Но прямо сейчас дарю наш номер один хит, за который мы голосовали на протяжении всей недели активнее других. Don't Lose Your Head, Тиесто. Встречаем и слушаем.
0: Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Первое место.

0: Топ-20. Центр FM. Погода на Центр FM.
1: Завтра в Могилеве и Гомеле возможен дождь, гроза, в остальных городах еще не без осадков. В Бресте и Могилеве плюс 23-25. В Витебске и Гродно плюс 22-24. В Гомеле от 24 до 26 градусов тепла. В Минске завтра плюс 22-24. Облачно, с прояснениями, кратковременный дождь, возможно гроза. Утром местами в городе туман.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Summer of Love. Вот так красиво называется этот хит, который только что развлекал нас. 19 часов 11 минут в стране. Добрый вечер! Я тебе желаю хорошего настроения в эту пятницу вечером. И, конечно, много хорошей музыки готовлю. Это ведь Центр FM. У нас по-другому не бывает. Здесь D.O.D. с Теком Клауджа. Здесь Оливер Хелденс и Дэвид Гетта. Ферри Корстен тоже впереди. И World Held On. Наконец, в рамках рубрики классика жанра Боб Синклар. Встречаем!
1: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: Ну, вот такой вот он приятный. Суперхит Индлсли от Кэмил Фат и Нади Али. С нами 19:31 на часах. Тебе доброго, нескучного вечера, как всегда, от Центра ФМ. Особенно вечера пятницы, когда здесь еще и много-много классной музыки. Опять-таки, возвращаясь к тому, что сегодня пятница, танцевальное радио стартует уже совсем скоро, через полчаса, и много всего интересного будем слушать и танцевать вместе с Центром ФМ. Ну, напомню, что ровно в полночь мы встречаемся с Rehab. До этого времени, в 11 часов, нас приглашает в свое протокол-шоу Ники Ромеро. Афроджек дарит свое шоу в 22:00, стало быть, в 10 вечера. В 21:00 я с удовольствием приглашаю тебя в наше лайв-шоу Drive Mix. Там тоже максимум танцев, там много всего интересного, не пропусти ни в коем случае. Ну а начнется все, естественно, с центральной станции с Кириллом Таргонским. Ровно в 8 мы встречаемся в ней и, конечно, слушаем, опять-таки, и танцуем под лучшие танцевальные хиты. Меня зовут Глеб Глебов, тебе не скучного вечера, ни в коем случае. И после новостей здесь мы встречаем Ники Ромеро и его Fade Away. Люб Гаус, Робби Уильямс, музыка от них... Названием Immortal. И наконец Стив Анджело тоже здесь впереди. No Enemies. Встречай и слушай все самое яркое и приятное после новостей через 2 минуты.
1: Новости.
2: Сегодня Александр Лукашенко провел совещание, посвященное ускорению работы ключевых инвестиционных проектов с зарубежными партнерами. Глава государства заявил, что решения принимаются месяцами, а проекты не двигаются. Он отметил, что главная проблема – внутренняя неразворотливость, недисциплинированность и бюрократия. Решения на высшем уровне достигаются, а затем чиновники месяцами готовят документы. Глава государства потребовал четко разделять реальные проблемы и волокиту. США сняли санкции с белорусской компании, связанные с BMZ. Из санкционного списка исключили Belcap Steel. Она была зарегистрирована во Флориде с 1998 года. Компания занимается поставками продукции белорусского металлургического завода в США. Ну а Латвия ввела запрет на импорт некоторых товаров из Беларуси. В список попали спортивные товары, книги, газеты, игрушки, видеоигры, а также одежда и обувь. С 1 августа пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет подрастет на 5,7%. Размер выплаты по-прежнему рассчитывают на основании среднемесячной заработной платы. Размер выплат на первого ребенка составит 1057 рублей, на второго и последующих – 1208 рублей, на ребенка-инвалида – 1360 рублей. Перерасчет пособия производится дважды в год с 1

членистоногих – нимф, сообщили в Минздраве. Человеку очень сложно заметить нимфу на теле, ее длина всего около 1 мм. Однако они также переносят лаймборелиоз и клещевой энцефалит, как и взрослые особи. Я, Марина Максимович, хорошего вечера.

0: белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Центр FM представляет Драйв-микс с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Драйв-микс. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.

0: Завтра в Могилеве и Гомеле возможен дождь, гроза, в остальных городах еще не без осадков. В Бресте и Могилеве плюс 23-25. В Витебске и Гродно плюс 22-24. В Гомеле от 24 до 26 градусов тепла. В Минске завтра плюс 22-24. Облачно, с прояснениями, кратковременный дождь, возможно гроза. Утром местами в городе туман.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды.

Центральная станция. Всем салют, я Кирилл Таргонский, и это «Центральная станция». Что гремит на центральных танцполах от Минска до Майами? Никаких стилевых рамок. Критерий один. Ритм. Танцуют все. 18+. Погнали. Сегодня на станции, как всегда, много специалитета. Будет круто, мощу на полную и шазам с гуглом вам в помощь.

Все это вы услышали на Центр FM. А что будет далее, через мгновение. Центральная станция. Вы на правильном белорусском танцевальном радио «Центр FM». И это центральная станция. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте centrfm.by и ВКонтакте в официальной группе «Центра». За анонсами следите в Инстаграм и Телеграм, там же и фидбэк. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша...

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

к новостям. Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Центральная станция расширяется. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим в программу гостевым миксом. Мы станция маленькая, но целеустремленная. Кому-то же надо начинать. Пора выходить из тени и замутить нашу собственную, отечественную, белорусскую, специалитетную, электронную, танцевальную DM-сцену. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите от

Это центральная станция. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте Радио Центр ФМ Бай и ВКонтакте в официальной группе Радио Центр ФМ. За анонсами следите в Инсте и Телеграме, там же и фидбэк. Пишите, что вы думаете, мне очень интересно. Центральная станция. Назад к музыке. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Центральная станция. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на Центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр ФМ выходит на пол.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
3: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений.

Радиоцентр FM представляет Drive Mix с Глебом Глебовым.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Ситуация неразрывно связана с риском получения ребенка.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: Можно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Максвайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максвайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения рынка.
1: С Максвайном.
3: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
4: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: the Gate Studios, the ultimate source for the art of dance music. Thank you for listening to Protocol Radio. See you next week.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: можно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Вы слушаете «Cyberpunk» с «Rehab» на танцевальном радио Беларуси «Центр-ФМ». Категория 16+.
1: Реклама. Один ролик.

0: ивенты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: listen again, follow the Cyberpunk Radio Podcast.
1: Вы слушали Cyberpunk с Rehab на центре. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.